0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца-мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядел люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
3: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 000 рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда, пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение в бок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.

0: Mon amour.
1: Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: радио Си, 103.7 FM. 7 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13. На радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет «Уралмаш» и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар – 70,95, евро 81,98.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и до плюс 26.
2: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: такие песни на Радио Си просыпаться – одно удовольствие. Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня, к тому же, еще пятница, финал недели, и это тоже заставляет проснуться, посмотреть в окно. Там солнце. Сегодня днем будет до плюс 26 и без осадков. А кому из знаков зодиака повезет сегодня больше всех, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
7: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио» 18+.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире.

0: Норильской перед проезжей, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону Виза.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: невозможно поехать в жаркие страны, расстраиваться нет причины. Жаркая погода сама к нам придет уже в эти выходные. Пятница будет тоже жаркой, до плюс 26. Радио Си с вами на часах 7.16. Сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути. Не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы, первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги, осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
0: Казалось бы, на уже привычную чашку кофе тоже посмотрим под другим углом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.21 в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем до плюс 26. Пятница будет жаркой. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и утренний кофе.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический факт, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутреннее воспаление, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
0: Надеюсь, химия пошла у вас не только из-за кофе, но и из-за прекрасного утра пятницы за окном. Радио Си с вами. Хорошего дня вам.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: Ух ты, велосипеды!
10: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
9: Сколько же велосипедов!
10: Да это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
13: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
14: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
15: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». 7.29. В Екатеринбурге в центре города плюс 13. Сегодня днем до плюс 26. На радио ИСИ новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Использование ядерного оружия – крайняя и исключительная мера обеспечения национальной безопасности России и Белоруссии. Об этом в четверг в рамках совместной тренировки ядерных сил заявил президент России Владимир Путин. В рамках учений прошли пуски межконтинентальных, баллистических и крылатых ракет. Учения были трехдневными и продолжались с 19 по 21 мая. Следствие потребовало арестовать байкера, который сбросил с мотоцикла полицейского. Обвинение предъявлено по статье 318 о применении насилия в отношении сотрудника МВД. Сам инцидент произошел в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 мая на улице маршала Жукова. Картину Бэнкси продали за 18 миллионов долларов на закрытом аукционе в США. Работа называется «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже. Картина представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. Покупатель остался тайным, пишет «Коммерсант». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 24,26. В Краснотуринске тоже плюс 24,26. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 23,25. В Нижнем Тагиле плюс 22,24.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс 14. Сегодня пятница, 22 мая, и сегодня день рождения у фильма «Миссия невыполнима». Интересна и история появления этого кино, и история появления музыкальной темы, под которую любое даже бытовое действие превращается в блокбастер. Какое техзадание было у композитора и кто в итоге ее исполняет, узнаем через 5 минут на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Зинаю Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
10: Соберите новую

0: шарики. Есть ограничения.
1: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Вчера вечером были огромные пробки и на Высоцкого, и на Блюхера. Сегодня вроде поспокойнее с утра. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода всего на 20 минут. На Новгородцевой от 45 Комсомола до Объездной на 11 минут. На Березовском тракте Трудовой всего тоже на 10 минут от Барьерной до Мурзинской. На Объездной транспорт собирается от 8 марта до станции диагностики ГАИ. И на Вегейма до Гейна поставить придется от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали — Ленина в сторону УПИ, Репина в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
3: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. Днем до плюс 26. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: Реклама.
1: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка, и так красиво лежит.
1: Паревит, паревит, паревит, красота под вашими ногами.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит, красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
4: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-7075. Тюмень.
0: Радио «Си».

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 7.52. С 8 до 9 на Радиоси будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радиоси по телефону 235-103.7, поправляйте меня и получаете пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян для лиц старше 6 лет. Вашу внимательность проверяем с 8 до 9. Через 5 минут на Радиоси в новостях про специальные игры, в которых допинг разрешен. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380-300.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: От кухни до гардеробной.
7: Выгодно и удобно.
6: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
10: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
11: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
13: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
14: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
15: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
16: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
17: Точно, «Этажи».
16: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио СИ 103.7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 26. На радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Евросмаркет».
4: Здравствуйте. Антимонопольная служба призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию. ФАС напомнила, как...

0: Мебельные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с Вцементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО ТРЛ Групп, транспортная компания, 30, телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода, на объездной от Громова до станции диагностики ГАИ, на восточной от Малышева до Декабристов, на Московской от объездной до Щерса и на Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. Самые загруженные магистрали Космонавтов из центра, Блюхера из центра, восточная в сторону ЦПКИО.
5: Реклама.
6: Продолжите фразу. Три десятки это.
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО ДРЛ Групп. Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Радио Си. 103.7 FM.

0: радиосе с вами на часах 8.17. С 8 до 9 на радиосе мы обычно проверяем вашу внимательность. И до нас уже дозвонился Тамиев Михаил.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Мне кажется, вы допустили ошибку. Насколько я помню, у Леонида Агутина песня называется «Аэропорты», а вы сказали «Аэродромы».
0: Точно. Какой маленький нюанс, но очень важный. Не аэродромы, а аэропорты. Все правильно заметили. Миш, где сейчас находитесь?
1: Еду по работе.
0: Уже
1: по второму по второй Новосибирской.
0: Как там движение? Заодно расскажите нам.
1: Пока все свободно.
0: На второй Новосибирской все в порядке. Хорошо. Как вам пятница? Многообещающая?
1: Отличный денек, отличный.
0: Будем надеяться, что и выходные будут не хуже.
1: Да, будем надеяться.
0: Хорошо. Миш, заметили сегодня ошибку. Быстрее всех дозвонились на Радио Си. Получаете пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: И сейчас поподробнее про сам вечер. Информация на правах рекламы. Для вас прозвучат стихи классиков и современных авторов, которые затронут самые сокровенные уголки души. А музыкальное сопровождение композитора Эдуарда Назарова создаст особую атмосферу. Мероприятие пройдет 9 июня на сцене Дворца молодежи. Для зрителей старше 6 лет. Вашу внимательность на Радио Си уж если проверяем, то по будням с 8 до 9. А через 3 минуты у нас запланирована игра. День рождения каждый день. Будем определять играющую дату. Телефон Радио Си прежний 235-103-7.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 8.20. Знаю, что многие ждут уже игру «День рождения» каждый день, потому что это не просто игра, это в каком-то смысле и проверка везения. Скоро появится играющая дата, если это будет ваш день рождения. Набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут на круто», без возрастных ограничений. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 28 февраля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 28 февраля. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. 28 февраля в игре. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкл» возвращает. И в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках – прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: Такие ребята даже в записи звучат очень круто. На Радио Си продолжается игра «День рождения каждый день». Выпало сегодня 28 февраля, и в игру мы добавляем еще две соседних даты. Если вы родились 27, 28 или 29 февраля, набирайте прямо сейчас 235-103,7. В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 15. Сегодня днем до плюс 26 и без дождей. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошей пятницы.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
11: Окет Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907.
12: 0+.
13: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
14: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
15: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
16: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
17: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62 062, улица Гагарина, 33.
18: Телефон рекламной службы 235-0905.
19: Радио Си.

0: радиосе с вами. На часах 8:29 у нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас дозвонился Геннадий, находится на работе, работает в области строительства. Ген, у нас вот игра «День рождения» каждый день для тех, кто любит внеурочные праздники. Еще один день рождения в году устроить не прочь. Вы как на это смотрите?
1: Да положительно, прекрасно.
0: Любите свой день рождения? Праздники любите, да?
1: Да, конечно, конечно, конечно.
0: Но к тому же сегодня пятница, а это тоже какой-то праздник, какой-никакой, накануне выходных.
1: Да, совершенно верно, конечно же, пятница. Здорово, да еще и дозвонился, это же вообще прекрасно.
0: А есть планы на выходные у вас уже?
1: Планы? Ну, наверное, да, какие-то были, но я готов их подкорректировать.
0: Хорошо. Ну, не знаю, как вы будете корректировать. По крайней мере, можно успеть сделать все. Сегодня вы получаете билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Поздравляю вас.
1: Ух, спасибо большое. Спасибо, класс, супер.
0: Сейчас немного еще информации на правах рекламы. «Тут-то круто» дарит крутые летние каникулы. С 1 июня по будням работает летний клуб. Тематические смены каждые 2 недели. Аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность. Трехразовое питание и чат с родителями. Развлечений хватит на все лето. Подробности и программа в парке «Тут-то круто» ТРК «Комсомол», 3-й этаж, а также на сайте и в соцсетях «Тут-то круто» для детей от 6 лет.
2: Ура! Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы по будням, так что после выходных в понедельник в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Здравствуйте. Соцфонд сегодня начнет пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей. Речь идет об отказах в получении единого пособия, которые люди получили с 1 января этого года из-за незначительного превышения доходов семьи. Таким заявителям единое пособие назначат на новый срок, пишет Интерфакс. Необходимые изменения для этой процедуры ранее были приняты Госдумой. На Уральском заводе гражданской авиации назвали некорректной информацию о приостановке проекта самолета «Ладога». На текущей стадии разработки решения не принимались, пишет «Коммерсант Урал». Ранее СМИ сообщали, что проект приостановлен, и весь научно-технический задел будет передан Минобороны. НАСА тем временем анонсировала строительство жилого модуля на Луне. В соцсетях американского космического агентства появилась запись о проекте лунной базы. Этот космический аппарат будет служить жилым модулем, где астронавты будут жить и работать во время длительных миссий, заявили представители НАСА в соцсетях. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга пока плюс 15, но пятница будет жаркая. Переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 24-26. В Асбесте, в Полевском и в Каменске-Уральском плюс 23-25.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:41. В центре Екатеринбурга уже плюс 16. Какие должны быть пальцы у хирурга? И какие были пальцы у Николая Бурденко? Как он стал гением военной медицины? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
6: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода» и «Джейку», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Очень большая пробка на 2 часа на объездной от Громова до Кольцовского тракта. Постоять придется на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Московской от объездной до Щерса, на Шаумяна от Серафим Дерябина до Московской и на Амундсена Щерса от объездной до Машинной. Самые загруженные магистрали космонавтов в центр и из центра на Малышево. Пробки больше всего в сторону ЖБИ, восточная загружена в сторону ЦПКИО.
1: Реклама.
7: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
8: Я, Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобиля «Амода Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16. Сегодня еще потеплее, до плюс 26. Осадков не будет. И уже пятница с самого утра многообещающая. Ну а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
4: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Радио Си.

0: Shape of you. Радио Оси с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. На часах 8.54 в центре Екатеринбурга плюс 16. Минут через 5 на Радио Оси в новостях про тараканов, которые организовали целую партию в соцсетях. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
12: Точно, «Этажи».
11: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekbetaji.com в разделе «Вакансии».
13: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
14: 18+.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 16. Сегодня днем до плюс 26. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ «Талан регион 54», ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
2: Реклама.
3: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня будет жаркая пятница. Переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. И плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
6: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем, а вы?
4: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио 7, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошей пятницы, прекрасного завершения недели, а иначе и быть не может, особенно в такую прекрасную погоду. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний день, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча» для лиц старше 16 лет. Вопрос вот такой. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад, и в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Попробуйте предположить. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад, и в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
2: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
2: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Объездной от Громова до Кольцовского тракта. На Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Посадской и Большакова от остановки торговый центр до Белинского. На Белинского от Шварца до Фурманова. И на Фурманова от Московской до Машинной. Самые загруженные магистрали: Белинского в центр, Малышева в сторону ЖБИ, 8 марта в центр и Токарей в направлении Кирова.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами на часах 9:16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад. И в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Значит, я думаю, что это стало меньше звонков по стационарным телефонам.
0: Стационарные телефоны. Хорошо, но пока нет ни количества звонков, но как-то где-то близко.
1: Общение по стационарным телефонам.
0: Нет.
1: Ну, и СМС писать, наверное.
0: Тоже мимо.

0: Пока не коммуникация. Ну, пока нет, не коммуникация в целом. Мы только начали разгадывать невероятный вопрос. Радио Си, алло.
1: Может быть, нехватка свободного времени.
0: То есть сейчас меньше свободного времени?
1: Да, я так думаю.
0: Пока такими большими категориями ни время, ни коммуникация. 235-103.7, телефон Радио Си. Пока, надеюсь, обойдемся без подсказок. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути. Не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы, первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги, осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
0: Вот немного под другим углом, минут через 5 на Радио Си посмотрим на уже привычную утреннюю чашку кофе. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. На часах 9:22. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад. И в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Здравствуйте. Может быть, это письма? То, что люди реже стали письма писать?
0: Электронные тоже?
1: Нет, обычные письма.
0: Обычные?
1: Через почту.
0: А вы когда последний раз писали письмо? Руками?
1: Ну, вот лет, наверное, 15 назад и
0: Ничего писала. Себе. Да, наверное, сейчас писем совсем стало мало, кроме заказных.
1: Ну да.
0: Пока нет, не про письма речь.
1: Понятно, ладно.
0: Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
2: У меня такой вариант, может быть, печатные издания стали меньше покупать.
0: Меньше стало газет, журналов, да? Как будто бы. Но тоже не про это речь, хотя отличная мысль. Пока далеко.
2: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо. Радио Си, алло.
3: Добрый день.
0: День добрый.
3: По поводу вопроса.
0: Да, прошу.
3: Я думаю, что это все-таки встречи, наверное, личные, то есть походы в гости.
0: Ага.
3: То есть раньше народ чаще ходил в гости, почему сейчас появились мобильные телефоны, появилась возможность общаться по видео.
0: Ага.
3: Поэтому, наверное, все-таки народ реже ходит друг к другу в гости. И, собственно говоря, ответ.
0: Ну, такой. Скажу, что да, реже стали ходить в гости. Такое прекрасное наблюдение. То, про что у нас сегодня идет речь, это точно неприятное событие. Такую дам небольшую подсказку. 235-103-7, телефон Радио Си. Если еще появляются идеи, звоните обязательно. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический фактор, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутренние воспаления, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
0: Надеюсь, химия пошла у вас не только из-за кофе, но и из-за прекрасного утра пятницы. Радио Си с вами. Хорошего нам завершения рабочей недели.
4: Реклама.
7: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Акция до конца мая.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
13: Кто

0: Семейные радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио» 18+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:31. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад, и в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, это может быть что-то связано с едой. Люди перестали дома готовить, и больше заказывают, меньше ходят в магазины.
0: Прекрасная мысль. Надеюсь, все-таки не настолько редко стали готовить. Не в 7 раз реже, чем 10 лет назад, и не в 12, чем 20 лет назад. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос.
0: Да, прошу.
2: Мне кажется, это наличный расчет.
0: Наличных стало меньше?
2: Сейчас стали больше картами рассчитываться, а наличных расчетов стало меньше.
0: Мы сегодня столько аспектов нашей повседневной жизни перечисляем, это замечательно, но пока нет, ни расчет, ни денежный, ни безналичный, пока мимо. Одну из подсказок я уже дал, это происшествие неприятное. Радио Си, алло.
1: Алло, а может быть люди стали меньше двигаться? Здравствуйте еще раз.
0: Здрасте. Меньше двигаться. Ну, померить да, это да. Сложновато. Ну, прям сказать, что в 7 раз реже, чем 10 лет назад, стали реже двигаться, ну, вряд ли. Кое-кто из участников невероятного вопроса, кстати, это уже называл. Еще одну дам подсказку. Это связано с криминалом. Чего стало намного меньше? Телефон Радио Си 235-103.7. Звоните. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Здравствуйте. МВД и Минтранс к 2028 году обеспечат государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности. На СИМах через 2 года должны появиться номера. Это прописано в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщает РБК. Кроме того, к 2030 году необходимо решить вопрос об обязательной маркировке СИМ, по которой будут проверять их соответствие безопасности. Улицу Шейкмана перекроют в центре Екатеринбурга на 1.5 месяца. Ограничения будут действовать на участке от Радищева до переулка Центральный рынок, пишет агентство ЯН. Ограничение связано с работами по созданию повышенного пешеходного перехода. Мужчины в России перестали оплачивать путешествия для своих женщин. В последние 5 лет россиянки финансируют поездки чаще, чем их партнеры. Выводы аналитики сервиса Туту сделали на основе бронирования билетов на самолеты, поезда и автобусы. На женскую аудиторию приходится 52% всех заказов. Александра Короткова, Радио Си.
4: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
4: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга уже плюс 18. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 24-26. В Краснотурьинске тоже плюс 24-26. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 23-25. В Нижнем Тагиле плюс 22-24.
4: Реклама.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиовости с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. На часах 9:39, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио 7. Сейчас это происходит примерно в 7 раз реже, чем 10 лет назад, и в 12 раз реже, чем 20 лет назад. Чего стало намного меньше, и хорошо стало меньше. Штука эта неприятная, связана с криминалом. Вот такая подсказка. 235-103-7, телефон Радио Си.
1: Может быть, стали реже воровать телефоны?
0: Телефоны?
1: Связаны с криминалом. Ну да.
0: Вот подсказка про криминал прозвучала, и вы сразу про телефон вспомнили. Было такое?
1: Ну да, у меня даже как-то воровали телефон. Сейчас лет 15-18 назад.
0: Да вы что? А где это было?
1: Ой, я уже не помню, где это было. Ну, выхватывали вместе с сумкой, телефон торчал. Вот.
0: Как вас зовут?
1: Анна.
0: Аня, поздравляю вас. Сегодня вспомнили неприятное событие и разгадали невероятный вопрос. Да, речь про кражи сотовых телефонов и смартфонов. Сейчас мошенникам нужны не сами трубки, а вот информация, которая внутри.
1: Да,
0: поэтому
1: да.
0: Сам телефон уже красть, в принципе, не обязательно. Аня, я вас поздравляю. Вспомнили.
1: Спасибо.
0: Такую штуку. Ощущения, конечно, неприятные.
1: Неприятные. Я говорю, я помню это ощущение. Ну, вообще, мало приятного было.
0: А самое, наверное, ценное, это то, что симка внутри была с телефонами.
1: Симка, номера, симка, да.
0: Вот это сложно было восстановить, конечно. Сегодня зато вот вспомнили и... Такая небольшая компенсация. Сегодня разгадали невероятный вопрос. Получаете пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча». Поздравляю.
1: Ой, классно. Спасибо большое. Спасибо.
0: Немного информации на правах рекламы. Летний театр в парке Маяковского открывает сезон спектаклем-перформансом, где оживает история визита известного поэта в Свердловск. Постановка объединяет факты, городские мифы и стихи поэта. Спектакль пройдет 28 мая на сцене летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Анна, из Октябрьского района, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
8: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
9: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует от 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: А сейчас на радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Восточной от Малышева до Декабристов. На Объездной от Московской до Кольцовского тракта. На Большакова от Цурикова до Белинского. И на Амундсена-Щёрса от Объездной до Машинной. Самые загруженные магистрали: Восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в сторону УПИ, Московская в центр.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. 9:48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. Сегодня пятница, 22 мая, и сегодня день рождения у фильма «Миссия невыполнима». Как появился этот фильм и как появилась заглавная тема, какое было техзадание для композитора и кто эту тему исполняет, узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: Реклама.
1: Парилит, тротуарная плитка. Парилит, парилит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Парилит, красивая плитка. И так красиво лежит.
2: Парилит, парилит, парилит. Красота под вашими ногами.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2. Или звоните 382-22-92.
4: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: Радио «Си».

0: радиусе с вами на часах 9.57 в центре Екатеринбурга плюс 18. Приближается жаркая погода. Как синоптики рекомендуют спасать города от жары? И сколько воды в жару испаряет дуб? Об этом на радиусе в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиусе ООО «Атлантик Про».
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си 103.7 FM, 10:02 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. На радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
4: Здравствуйте. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции своих клиентов. По данным регулятора, предложенные меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, а также деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. В выходные в Екатеринбурге несколько улиц перекроют для спортсменов-бегунов. Ограничения будут действовать в Новокольцовском, где пройдет 10-й по счету забег.рф. Первые ограничения появятся с 23 мая с 7 утра до 14:30. В субботу частично перекроют Экспо-бульвар, Новосинарский бульвар, а также улицы Универсиады и столетия Уральского университета. Автобус номер 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика, а 65-й и 66-й на время перекрытий не будут вообще заезжать в Новокольцовский. Об этом пишет портал Е1. Футбольный «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в четверг в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить два спорных эпизода прошедшей встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление о котором ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. 20 мая матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге, и Екатеринбургский клуб проиграл 0-1. Ответная встреча завтра состоится в Каспийске. Рисков дефицита топлива в России из-за ударов беспилотников по НПЗ нет. Об этом на брифинге в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, повреждения нефтяной инфраструктуры могут сократить производство в отдельных районах. В целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, цитирует федеральные ленты Дмитрия Пескова. Также вопрос на контроле держат и в Минэнергетике. Синоптики рассказали, как газоны и деревья могут спасать от жары в мегаполисе. Специалисты в своем обзоре напомнили, что солнце воздух не нагревает. Атмосфера прозрачна для лучей, нагрев идет исключительно от земли. Асфальт, будь он черный или серый, работает как печь, а зеленый газон выступает природным кондиционером. В своем обзоре эксперты приводят и неожиданную статистику. Так, один крупный дуб в жаркий день испаряет до 400 литров воды, в том числе поэтому в городе. В городских парках температура может отличаться от общегородской жары на 3 и даже 8 градусов. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня в течение дня переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 24,26.
0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta TC.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. У нас для этого есть целая минута, чтобы узнать, какие автомобили доживут до перепродажи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом, лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоят дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Минут через 10 на Радио Си узнаем, как во Франции относятся к электронной музыке. Узнаем про один очень мощный музыкальный фестиваль, где музыка будет звучать между самолетами.

0: Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
1: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
2: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
3: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. Это Билли Джоэл и Matter of Trust. На часах 10:20 в центре Екатеринбурга пока плюс 19, днем до плюс 26. Сегодня будет жаркая пятница во всех смыслах. А сейчас на Радио Си поговорим про электронную музыку.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкл» возвращает, и в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка — это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля — Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

музыка и в записи слушается очень хорошо, а вживую можно себе только представить. Сейчас на радио Си одна из музыкальных новинок — это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Екатеринбурге 10:30, в центре плюс 19. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России уничтожили 217 беспилотников. Атаки были зафиксированы над 17 субъектами, включая Ленобласть и Подмосковье. В Белгородской области пострадал водитель, автомобиль которого атаковал дрон. В других регионах информации о пострадавших или последствиях на земле нет, пишет «Коммерсант». Байкера, который толкнул мотоцикл ДПС в Екатеринбурге, арестовали на 3 месяца. В СИЗО Михаил Швецов будет до 19 июля. Заседание по мере пресечения прошло накануне. Напомню, мотоциклист в ночь на 20 мая пинком сбил с мотоцикла сотрудника ДПС. Заведено уголовное дело. Не больше одной чашки кофе в день можно пить в жару, заявили врачи. Кофеин провоцирует активное выведение жидкости из организма, а в жару человек и без этого теряет много жидкости. В очередной раз специалисты напоминают, что с кофе нужно быть аккуратными всем, кто имеет хронические заболевания. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
3: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга пока плюс 19. Сегодня нас ждет жаркая пятница, переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 24-26. В Асбесте, в Полевском и в Каменске-Уральском плюс 23-25.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, на рынке так много риэлторских компаний, а вот по каким критериям нам разумно выбирать агентство?
2: На мой взгляд, репутация компании творит чудеса. Квартира продается и быстрее, и дороже. Я бы сказал, что репутация – это известность в сочетании с опытом работы, временем нахождения агентства недвижимости на рынке, ведь за длительное время мы оставляем много следов.
1: Да, время работы – это важный показатель, а на что еще обратить внимание?
2: Важное отличие агентства – это его рекламные возможности. Как и где будет и компания рекламировать вашу квартиру? Как много покупателей увидят объявление? Хорошо, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье и очень важное – это количество отзывов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника.
1: Александр, давайте еще один критерий назовем.
2: Смотрите количество сделок на одного сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, например, на Домклике. Здорово, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе.
1: Александр, а могут ли ваши специалисты разъяснить потребителям более подробно эти вопросы на примерах?
2: Да, конечно, мы с нетерпением ждем ваших звонков по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Звоните, пишите, договоритесь о встрече, ну и наш офис, как всегда, на 8 марта 110 работает ежедневно.
0: Радио «Си».

0: Радио ИСИ «Золотые хиты» — это Electric Light Orchestra. В Эхтемурге без 10.11, в центре плюс 20. Сегодня днем до плюс 26. А сейчас на Радио ИСИ нас ждет история про Николая Бурденко, как он стал гением военной медицины. Спонсор всемирной истории на Радио ИСИ ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
4: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382 22 92.
6: Радио Си.

0: радио «Оси» с вами на часах 10:56 в центре Екатеринбурга плюс 20. Что собираются давать тем, кто в браке проживает круглые даты? Об этом на радио «Оси» в новостях через 5 минут. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Оси» ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Вести новости» и Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Евразмаркет».
1: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар – 70,95, евро 81,98.
2: Реклама. Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
3: АО «Евразмаркет», Угарин, 102-610-257-15-05, город Таганрог, улица Химическая, дом 9.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 24-26.
2: Реклама.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Адриано Челентано и его мощный хит «Конфесса». 11.10 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Сегодня у нас будет до плюс 26 днем, а в предстоящие выходные даже до плюс 30. Ну, возможно, кратковременные дожди. Куда же весной без них? У нас впереди много прекрасной музыки, которая помогает нам коротать рабочую пятницу и сохранять при этом рабочее настроение. Послушаем лучшую песню 24-го года Леди Гага и Бруно Марс «Die with a Smile». Через минуту группа «Кино» с песней «Стук» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Кто-то,

0: 10% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-0. 9.05.
5: Радио Си.

0: на радио «Си Лабуш» и песни из самой середины 90-х «Be My Lover». 11.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Впереди у нас Дамиана Дэвид и размышления по поводу будущего лета. Песня «Next Summer». А сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Соцфонд сегодня начнет пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей. Речь идет об отказах в получении единого пособия, которые люди получили с 1 января этого года из-за незначительного превышения доходов семьи. Таким заявителям единое пособие назначат на новый срок, пишет Интерфакс. Необходимые изменения для этой процедуры ранее были приняты Госдумой. В пожаре на Эльмаше погиб человек. Вечером в четверг сотрудники МЧС тушили квартиру на 7-м этаже в доме по улице Таганской. В полиции сообщили, что причиной пожара было неосторожное обращение с огнем, а мужчина погиб из-за отравления угарным газом. НАСА тем временем анонсировала строительство жилого модуля на Луне. В соцсетях американского космического агентства появилась запись о проекте лунной базы. Этот космический аппарат будет служить жилым модулем, где астронавты будут жить и работать во время длительных миссий, заявили представители НАСА в соцсетях. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «УК Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 24-26.
2: Реклама.

0: Алло, кто это?
1: Это ты, из будущего.
0: Круто. И где мы сейчас?
1: Где-где? Там, где купили апартаменты.
0: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
1: Еще бы. Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, только что «Энигма», а впереди у нас подборка из песен золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске Расмус и Энет Ольсен, чуть раньше Крис Ри, а откроет золотую коллекцию Queen Radio Gaga буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
6: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
7: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
8: Анечка общается

На радио Си Расмус, Янет Ольсен, октябрь и апрель в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге, у нас 5 минут до новостей, затем послушаем доктора Албана, а прямо сейчас на радио Си музыка, понятная без слов, это Weisshand и мелодия Timeless.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 12.02 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54 ЖК Береговой».
4: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые, возможно, согласуют стороны конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Подробности этой темы в российском МИДе не прокомментировали. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала этого года Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство «Я». В центре Екатеринбурга официально открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов, сосны, ели, можжевельники и другие виды растений создали живой фасад, который поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды. Об этом пишет КП Екатеринбург со ссылкой на городскую администрацию. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. А последний поединок этой серии ярославская команда выиграла 3-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции. Соперниками победителей КХЛ по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз ярославский «Локомотив» к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье, предупреждают врачи. Системы охлаждения способствуют распространению инфекции, ослаблению иммунитета дыхательных путей. Как пишет газета.ру, причиной этого может быть плохое обслуживание техники, а самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи по-прежнему называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
5: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
6: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
3: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой» – жилой квартал «Культура». В центре Екатеринбурга плюс 21. Завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28.
5: Реклама.
7: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый. Пречистый-пречистый.
0: ЖК «Культура». Место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
6: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Радио Си, а значит, пятница пройдет приятно и хорошо. Меня зовут Андрей Королев. День добрый, 12:09 на часах в центре города плюс 20. Надеюсь, план на выходные вы уже построили. Если нет, то еще есть время в запасе, чтобы это сделать. Будем готовиться к выходным и сохранять рабочее настроение в компании отличной музыки. Через минуту наш земляк Вячеслав Бутусов на Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
9: Знакомы с Ириной?
8: Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
12: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: вами Радио Си на часах 12.14, и буквально день за днем, примерно в это время, мы знакомимся с удивительными фактами в «Горячей десятке» Анны Романовой. Всю неделю мы узнавали кое-что удивительное и интересное про, казалось бы, знаменитые и известные нам картины. А сегодня пришло время узнать про «Черный квадрат» Малевича. Сразу после десятки послушаем одну из музыкальных новинок, песню «Stay» на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» — одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. «Черный квадрат» официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают «Черный квадрат» минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алле с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алле битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си. Золотые хиты.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио Си Джерри Холливелл. Говорим это имя и где-то вспоминаем про Spice Girls. 13:29. В Екатеринбурге через пару минут тоже британский музыкант, но уже другого поколения, Эд Ширан, которого с группой Spice Girls, кстати, объединяет совместный отказ выступать на коронации Карла III и то, что Эд Ширан как-то спел даже с Эммой Бантон. Но мы послушаем его в основном акустическую сольную песню, практически идеальную, называется «Perfect». Через пару минут. Сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Здравствуйте. В Старобельском колледже в ЛНР приостановили спасательные работы из-за угрозы повторной атаки беспилотников. В момент первого удара в общежитии находились 86 детей, 3 человека спасены из-под завалов. Также известно об одном погибшем, об этом пишут федеральные ленты. Ранее спасатели заявляли, что под обломками могут находиться до 18 человек. Еще 50 трехсекционных трамваев появится у Екатеринбурга до конца этого года. Администрация подписала протокол на поставку транспорта. Как пишет «Новый день», 20 вагонов должны быть доставлены до 30 сентября. Стоимость контракта на старте превышала 13 миллиардов, но в процессе конкурса снизилась до 11. Средние траты россиян на товары для летнего досуга укладываются в сумму около 11,5 тысяч. При этом самым распространенным бюджетом в этой категории покупок оказался коридор от 3 до 7 тысяч рублей. Чаще всего, по данным Авито, россияне присматривают атрибуты для дачи и сада. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 21. Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Завтра днем плюс 26-28.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си, Монгол Шуудан и немного лирики Серебряного века. 12.39 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си. В этом выпуске тройка песен из разных музыкальных десятилетий. Послушаем и Мани, Don't Be So Shy. Чуть раньше у нас Мистер Биг, Wild World. А буквально через минуту Лаура Бренниган откроет золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей Папа Джонс.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
2: Черничные ночи.
1: Для лиц старше 18 лет.
3: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
6: Золотая коллекция Радио Си.
7: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
8: От кухни до гардеробной.
9: Выгодно и удобно.
8: Почему?
9: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
10: Акция действует до конца мая этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: на радио Си и Мани, и песня о том, что не надо стесняться, don't be so shy. 12.53 в Эхтемурге, с вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, встречаемся мы с вами после выходных, сегодня с часу, с вами Элина Гончарова, и уже скоро начнутся 5 песен о любви. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си Крис Сфирис и мелодия Slow Dance.
1: Реклама.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смесь.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
13: Гид Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
14: 103.7 FM. Радио Си.
15: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ООО «Атлантик Про».
16: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге час дня. Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. При атаке беспилотников на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа пострадали 35 человек. На месте ЧП идут спасательные работы. Как уточнили власти ЛНР, студентами колледжа являются подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 8 пострадавших находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела после атаки на гражданские объекты. Екатеринбург преодолел отметку в 50% голосов по проекту благоустройства. Свой выбор сделали 160 тысяч горожан. Всего в уральской столице за все объекты, предложенные к благоустройству, необходимо набрать 290 тысяч голосов. В этом случае победитель получит федеральное финансирование. Долгое время ситуация с голосованием находилась в тупике, так как прежние кураторы фактически самоустранились от работы. Кардинальные изменения начались после того, как кураторство над проектом взяла на себя заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. Она организовала масштабную работу волонтеров, которые помогают горожанам принять участие в голосовании. Напомню, на выбор жителей представлены 17 общественных территорий. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня и будет идти на портале госуслуги. Итоги монетной недели подвели в Свердловской области. Жители региона сдали весной этого года почти 5 тонн монет. Их общая сумма составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты. Далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом в 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал». Чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школьной программы недостаточно. Поэтому выпускники обращаются к репетиторам, заявил РБК бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Он уточнил, что обычные школы дают уровень, с которым единые госэкзамены возможно сдать условно на тройку. Курсы и репетиторы необходимы, когда выпускник хочет претендовать на поступление, в том числе в столичные университеты. Экс-глава Рособорнадзора добавил, что существуют специальные школы при тех же университетах, ориентированные на подготовку к ЕГЭ на 90 баллов и выше. В Демократической Республике Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола. Это произошло в городе Рвампаре. Как пишет «Коммерсант», мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от смертельной лихорадки, тело которого семье выдавать запретили. Установленные правила захоронения противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе и начались протестные акции. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». А завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 28.
2: Реклама.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
8: На Радио Си 5 песен о любви.
0: А в сегодняшнем сборнике Элис Шука и Майкл Джексон, Билли Джин, Моральный кодекс и Дайда, Thank You. В самом начале Мариус и Джулия, Rain. В пятерке лучших песен о любви на Радио Си.

0: Элис Шука в пятерке лучших песен о любви на радио Си 13:21 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, и пусть пятница несет нам с вами только позитивные эмоции. Группа «Сплин» у нас впереди, и через минуту «Mike and the Mechanics» на радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
10: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
11: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
12: «Паривит, тротуарная плитка».
13: Тротуарная плитка всех удивит.
12: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
13: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
14: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
15: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
16: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
17: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
18: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
17: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
18: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
15: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
16: «Одрел Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: 103.7 FM. Радио 7.

0: наши сердца тоже готовы замереть в предвкушении всего, что можно будет позволить себе в грядущие по-летнему теплые выходные. 13:31 в Екатеринбурге. А вы слушаете Радио Си в нашей компании «Хорошо всегда». Тейлор Свифт с нами, далее «Fate of Ophelia». Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Количество погибших при атаке на колледж в Старобельске выросло до 4. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова назвала эти данные предварительными. В Минздраве ЛНР также сообщают о 40 пострадавших. За медицинской помощью самостоятельно обратились 14 подростков, пишут федеральные ленты. На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тлеет торф. Газоны дымятся в районе новых жилых комплексов, в районе техучилища и Мельковского переулка. Торф в жилой зоне появился в прошлом году после того, как на проспекте Космонавтов переложили трубы и восстановили благоустройство. В управляющих компаниях порталу Е1 заявили, что газоны территориям жилых комплексов не принадлежат. Интерес россиян к детективной литературе вырос почти на 40%. Чаще всего, по данным исследования, детективы читают женщины в возрасте от 45 лет. Наибольшую активность читательской аудитории книжные интернет-платформы фиксируют по средам. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». А на завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью около 16 тепла, завтра днем плюс 26-28.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. Здравствуйте, с вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Натальей Климовой, директором по риэлторской деятельности агентства недвижимости «Диал». Наталья, а что делать сейчас продавцам в условиях пониженного спроса? Есть ли смысл переждать несколько месяцев?
2: Уверена, что спешить с продажи надо именно сейчас. В начале года спрос несколько понизился, но хорошая новость для продавцов заключается в том, что предложение на вторичном рынке пока еще очень невелико. Конкурирующих объектов мало, и это плюс. Поясню, почему надо спешить. Дело в том, что ближе к весне на рынок начнут выходить новые квартиры, конкуренция между объектами усилится, соответственно, для продажи придется делать дополнительную скидку. Сейчас же предложение минимально, и этот фактор поможет вам найти покупателя в этих непростых условиях. Но важно понимать, что с помощью такого агентства, как «Диал», ваша квартира обычно продается несколько дороже и быстрее. Происходит это из-за профессионального рекламирования вашей квартиры на всех площадках.
1: До весны осталось не так много времени, с чего начинать?
2: Даже за неделю при правильном рекламировании можно найти покупателя. Мы в «Диале» умеем это делать. Сделку можно совершить и весной. Главное – найти покупателя сейчас и закрепить ситуацию предоплатой за объект. А начинать я бы посоветовала со звонка в наше агентство недвижимости. Расскажем о нашем уникальном методе скоростных продаж. Позвоните нам сегодня, и квартира будет рекламироваться на всех ресурсах уже завтра. Узнаете, благодаря каким возможностям мы продаем вашу квартиру быстро и достаточно дорого. Телефон в Екатеринбурге 4-2-181.
3: Радио Си. Мы всегда умны.

0: 17.42 в Екатеринбурге. Прекрасной всем пятницы в компании «Радио Сих». Там, где музыка прежде всего, скор три хита золотой коллекции. «Амель Бэнд», «Ужуве», «Роксет», «Sleeping in my car». И в самом начале, через минуту, Лайнел Ричи на «Радио Сих».
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовылаз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
4: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907.
12: 0+.
13: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
14: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
15: «Черничные ночи».
14: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
15: «Черничные ночи».
14: Для лиц старше 18 лет.
16: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
17: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
18: Анечка общается и проходит квесты. Лето!

0: Камиль Бенд в золотой коллекции Радио Сих 13:56 в Екатеринбурге. Очень скоро мы с вами разыграем пару билетов на премьеру байопика о Майкле Джексоне. Далеко не уходите. Прежде на Радио Сих новости и через минуту музыка, понятная без слов. Это Джеймс Ласт, «Одинокий пастух».
1: Реклама.

0: Уралквартал — твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 11. Это паритет.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
3: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
4: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
3: 103.7 FM. Радио 7.
4: Спонсор инструментальной музыки П. Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
5: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
6: Точно, «Этажи».
5: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне.
7: Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 14.02. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска АО «Евраз Маркет».
4: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
6: АО «Евразмаркет». Угарин 102 610 257 15 05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: И о погоде на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». А в субботу нам обещают переменную облачность. Возможен кратковременный дождь и ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 28 тепла.
0: Реклама.
7: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
8: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
7: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Музыка, которую мы любим. 14.10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. И я рада сообщить о начале традиционного для этой недели розыгрыша билетов на премьеру фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. А ваша задача проста. Дозвонитесь первым на Радио 7 по номеру 235-103.7. В случае удачи именно вы отправитесь на премьерный показ фильма в «Континент Синема Алатырь» 29 мая. А еще увидите официально признанного двойника Джексона. Удачи всем! 235-103.7.
1: Реклама.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
6: Кто так

0: Семейные радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
4: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Си всегда отличное настроение. А еще сегодня мы продолжаем розыгрыш билетов на премьеру фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Давайте знакомиться.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Ольга.
0: Как день проходит сегодня?
1: Отлично, на работе.
0: И решили попытать свою удачу?
1: Да, это точно.
0: Оль, я поздравляю вас с победой. Два билета на фильм «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки ваши. Расскажите, пожалуйста, что для вас Майкл Джексон?
1: Ну, это молодость, музыка, умная походка.
0: За что любите Майкла?
1: Даже затрудняюсь что-то выделить.
0: Оль, в любом случае вы узнаете все секреты о музыканте, который прожил всего 50, зато каких прекрасных лет. А вы отправляетесь на премьерный показ фильма «Майкл» 29 мая в «Континент Синема Алатырь». А еще вас ждет живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева и фотосессия с ним 18+.
1: Ура! Спасибо, радуюсь.
0: С победой вас! А если дозвониться не получилось, не расстраивайтесь. Пожалуйста, два билета на премьеру фильма «Майкл» можно выиграть в телеграм-канале «Радио Си». Добро пожаловать и внимательно смотрите закрепленные сообщения.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. «Радио Си».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Золотые хиты и то, что в моде. На Радио Си 14.32. Впереди у нас Рея, Натали Донт. А сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Здравствуйте. Доля продаж жилья застройщиками в рассрочку стабилизировалась. Центробанк ждет принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма. По подсчетам регулятора, объем обязательств граждан по покупке строящегося жилья с помощью механизма рассрочки сейчас превышает 1,5 триллиона рублей. Жителей Эльмаша и Уралмаша предупредили о ремонте перекрестка в районе Зари. С 12 по 17 июня на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей будут ремонтировать трамвайные пути. Изменятся маршруты 6 трамваев, движение троллейбусов будет ограничено, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор отметил рост онлайн-торговли практически во всех товарных группах. В ведомстве подчеркнули, что наиболее высокая доля продаж в интернете приходится на сегмент легкой промышленности – это одежда и обувь. За 3 года здесь объем онлайн-торговли вырос в 19 раз, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Болезни много. Шанс один. Как воздух он необходим. Чем заболели, то излечим. Что сможем, то предупредим.
3: В медицинском центре «Шанс» вас ждут специалисты высочайшего класса. Терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, гинеколог, флеболог и другие врачи. УЗИ, диагностика и собственная лаборатория.
2: Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001. О возможных противопоказаниях проконсультируют специалисты.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение». Новая больница на Заводской, 33. В субботу синоптики обещают нам облачность с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 28 тепла.
4: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
4: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
8: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Завершение рабочей недели все ближе, ну и градус настроения тоже растет. Растет буквально с каждой минутой в компании «Радио Си». 14.42 в Екатеринбурге. А впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции в тройке «Мика», «Релакс», «Ace of Base», «Don't Turn Around». И в самом начале, через минуту, «Modern Talking» на «Радио Си».
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
2: Я, Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda JQ. Встречаемся в Amoda JQ, «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть пицца! Есть Папа Джонс!
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Папо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо.дефиспарк.ру.
12: Окет Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: От кухни до гардеробной.
5: Выгодно и удобно.
4: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

музыка, релакс в золотой коллекции Радио Си, только хиты, проверенные временем. 14:56. Впереди на Радио Си новости, Jam & Spoon, Set Me Free, кроме того. А у меня есть еще парочка билетов на премьеру фильма «Майкл». Не упустите свою возможность их выиграть. И музыка, понятная, без слов на Радио Си. В финале часа Жан-Клод Барелли, Raindrops Keep Falling on My Head.

0: минуты 15 часов в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54 ЖК Береговой».
1: Здравствуйте. Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, инспекторы будут работать с иностранными поставщиками еще неделю. Ранее в Россельхознадзоре заявляли о введении ограничений на ввоз из Армении цветов. При очередной поставке было выявлено 132 нарушения, что составило сразу 3/4 проблем, обнаруженных за весь прошлый год. В это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию рабочей и обычной практикой внутри ЕАЭС. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить больше, чем на 2 миллиарда рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек, срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных свердловскими властями в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с полуночи и до полуночи 27 июня. 26 числа, напомню, пожениться можно в Театре Мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене или в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции, а соперниками победителей по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз команду к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Картину Бэнкси продали за 18 миллионов долларов на закрытом аукционе в США. Работа называется «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже». Теперь она входит в число самых дорогих произведений художника. Картина представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. Покупатель остался тайным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: И о погоде на радио Си. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». А на завтра нам обещают переменную облачность, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла. Днем в Екатеринбурге плюс 26-28.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем, а вы?
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим. 15.10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем отличной пятницы. Ну а если вам очень хочется погрузиться в мир легендарного Майкла Джексона на премьере байопика «Майкл» 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРЬ», то прямо сейчас такая возможность есть. Дозвонитесь к нам на Радио Си по телефону 235-103.7. Сделайте это первым и заберите свою пару билетов на премьеру. 235-103.7.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907.
11: 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

15.20 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Сих». Здесь золотые хиты и не только, а еще возможность выиграть пару билетов на премьеру фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. И давайте знакомиться. Добрый день.

0: Как зовут вас?
1: Сергей.
0: А скажите, пожалуйста, вот какую песню Майкла Джексона вы бы с удовольствием исполнили в караоке?
1: У меня с английским плохо, но, наверное, Black and White.
0: Но тогда бы пританцовывали, наверное, и громко пели бы припев.
1: Красно бы пел.
0: А сейчас у вас все поводы кричать «Ура!»
1: Ура.
0: Поскольку два билета на прекрасный премьерный показ фильма «Майкл», который пройдет 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРА», достаются вам, а еще вас ждет живое выступление двойника Майкла Джексона, Павла Талалаева, фотосессия 18+.
1: Спасибо, прекрасная новость.
0: Вы устали на работе?
1: Да.
0: Надеюсь, что выигрыш на «Радио Си» немного подсластил вам пятницу?
1: Конечно. Спасибо, «Радио Си».
0: Если не получилось дозвониться сегодня, не стоит расстраиваться. У вас есть прекрасная возможность выиграть пару билетов на премьеру Майкла. В телеграм-канале «Радио Си» заходите и внимательно смотрите закрепленные сообщения.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Соберите коллекцию игрушек.

0: Половина четвертого в Екатеринбурге. В компании «Радио Си». Хорошо, всегда стоит ли говорить о пятнице. Bruno Mars с нами далее. I just might. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России уничтожили 217 беспилотников. Атаки были зафиксированы над 17 субъектами, включая Ленобласть и Подмосковье. В Белгородской области пострадал водитель, автомобиль которого атаковал дрон. В других регионах информации о пострадавших или последствиях на земле нет, пишет «Коммерсант». Байкера, который толкнул мотоцикл ДПС в Екатеринбурге, арестовали на 3 месяца. В СИЗО Михаил Швецов будет до 19 июля. Заседание по мере пресечения прошло накануне. Напомню, мотоциклист в ночь на 20 мая пинком сбил с мотоцикла сотрудника ДПС. Заведено уголовное дело. Не больше одной чашки кофе в день можно пить в жару, заявили врачи. Кофеин провоцирует активное выведение жидкости из организма, а в жару человек и без этого теряет много жидкости. В очередной раз специалисты напоминают, что с кофе нужно быть аккуратными всем, кто имеет хронические заболевания. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «УК Баден Групп» «Баден Фэмили». А на завтра синоптики обещают нам переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 28 тепла.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: глаза.
1: Радио Си. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Си.

0: Элтон Джон на Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки, предвкушение выходных и золотая коллекция ждет нас впереди. В этом сборнике Scorpions, Maybe I, Maybe You, Aqua, Turn Back Time и в самом начале, через минуту, Ирен Кара, Flash Dance на Радио Си.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
1: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
7: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.

0: Роскошные вещи от Scorpions в золотой коллекции Радио Си. Ни одной случайной песни. 15:56. Впереди нас ждут новости Enigma, Sadness и музыка, понятная без слов, на Радио Си. Кенни Джи, Гавана. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 16.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. У нас время новостей. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Добрый день. В Ивделе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара площадью 800 гектаров, и вот тушит уже второй день. Над ликвидацией возгорания работают 90 человек, задействовано 11 единиц техники, 2 вертолета Ми-8. В Ивделе прибыл министр природных ресурсов области Денис Мамонтов. Совместно со специалистами авиамониторинга он провел обследование лесного пожара, чтобы оценить обстановку, разработать алгоритм дальнейших действий. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников пожарных и 5 парашютистов пожарных. Всего на территории региона в этом году возникло 63 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 1500 гектаров, пишет «Новый день». В Свердловском городе Ревда сегодня прозвучала команда «Внимание! Всем пройти в укрытие», после чего жильцов многоэтажки увели в подвал. Это была тренировка действий на случай угрозы атаки беспилотников, сообщает издание «Ревда-Инфо». Учебную тревогу объявили сотрудники МЧС возле дома на интернационалистов 36 в Ревде. По сценарию жители взяли с собой тревожные чемоданчики и документы, затем быстро спустились в подвалы, где провели 10 минут, пока не прозвучал отбой тревоги. При этом в самом подвале уже стоял кулер с питьевой водой, аптечка и несколько инструментов. Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить 2 спорных эпизода встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление которым ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. Напомню, матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге. Наш клуб проиграл со счетом 0-1. Ответная встреча состоится в Каспийске 23 мая. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье. Система охлаждения способствует распространению инфекции и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «РУ», ссылаясь на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легонеллез, сообщает газета «РУ». Звезда «Эйфории» и «Дюны». Американская актриса Зендея снялась для нового выпуска журнала «Эль». Снимки опубликованы на сайте издания. Актриса, в частности, предстала на обложке в откровенном топе «Луи Виттон», которые дополнили серьги ювелирного дома «Тиффани энд Компани». Ранее в интервью журналисту Алексису Акиову Зендея рассказала о проектах, которые вышли и которые еще выйдут, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В субботу синоптики обещают нам облачность с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 28 тепла.
0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Новогодняя оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

лише лиском і ночю, там, де храм на крові без крова, капельниці в клочья, жить починаю знову. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Музыка, которую мы любим, в компании которой завершение рабочей недели будет легким и удачным, а настроение прекрасным. Меня зовут Элина Гончарова, 16:14 на часах. Впереди у нас песни «Друг за другом», «Ночные снайперы», «Шиллер», «Dream of You», «Патрисия Касс» и «Portugal the Man» уже через минуту на радио Си. «Dive into the ocean».
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
3: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
4: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-00-62, улица Гагарина, 33.
5: Соберите новую карту.

0: 2006 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: половина пятого в Екатеринбурге. Отлично, всем вечер пятницы в компании Радио Си, хотя с нами иначе быть не может. Роберт Кристиан, Элис Шука, In the End впереди. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Добрый день. Москва готовит обращение в ООН ОБСЕ после атаки ВСУ по педколледжу в Луганской области. В момент удара в колледже и общежитии находились 86 подростков. Под завалами могут находиться до 18 пострадавших, пишет Лента.ру. С начала года телефонные мошенники похитили у жителей Екатеринбурга более миллиарда рублей, сообщил начальник МВД города Виктор Позняк. При этом количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предстоящие выходные в Свердловской области ожидаются жаркими. В субботу и воскресенье дожди, плюс 26-28 днем. Жара задержится до будущего четверга, обещает Росгидромет. Антон Сихарулидзе единогласно переизбран главой Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом пишет агентство ТАСС и уточняет, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на эту должность. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Медицинское объединение». Новая больница на Заводской, 33. А в субботу нам обещают переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге плюс 25-27.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: 16:46 в Екатеринбурге. Продолжаем пятницу в компании «Радио Сих», там, где музыка прежде всего. В последней четверти часа традиционно звучат хиты золотой коллекции. На этот раз «Моранди», «Энджелс», «Эмилия», «Биг Биг Уорлд» и в самом начале Майкл Джексон, «Smooth Criminal». Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Золотая коллекция радио Симаранди Энджелс, 16:57 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, я прощаюсь с вами и оставляю в теплой компании моего коллеги Романа Калашникова. Прежде на радио Си новости и музыка, понятная без слов, Джорджо Мородер, Флэшдэнс. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же «Сималэнд». Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
7: Точно, «Этажи».
6: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне.
8: Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор АО «Евразмаркет».
1: Добрый вечер. Москва готовит обращение в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ по педагогическому колледжу в Луганской области. В момент удара в колледже и в общежитии находились 86 подростков. Под завалами могут находиться до 18 пострадавших, пишет Лента.ру. Власти России намерены добиваться международной реакции. Готовится официальное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генсека ОБСЕ, главы Совета ООН по правам человека. Об этом сообщила новый российский омбудсмен Яна Лантратова. Напомню, в мае кандидатуру теперь уже бывшего депутата от «Справедливой России» Госдума утвердила в качестве нового уполномоченного по правам человека в России. Городской выпускной в Екатеринбурге состоится 26 июня на самой большой арене города – ОГМК-арене. Площадка соберет около 15 тысяч ребят из разных школ, их учителей и родителей. ОГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий. И что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко. В этом году школы Екатеринбурга окончат более 8 тысяч 11-классников, более 19 с половиной тысяч учеников 9 классов. Более 1200 из них претендуют на медали, отмечает «Новый день». В эти выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский. Первое ограничение будет с 10 утра завтрашнего дня до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра субботы до 14:30 закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара, улицы Столетия Уральского университета. Автобус номер 56 пойдет только до остановки Птицефабрика в это время. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В предстоящие выходные Росгидромет обещает очень теплую погоду, плюс 26-29 днем, небольшие дожди. Далее на неделе до четверга тоже ожидается жара и дожди со вторника по среду. Температура составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. В четверг уже плюс 21 днем. Конец мая, начало июня будут дождливыми, в меру прохладными. Днем от 17 до 21 обещают погодные интернет-ресурсы Яндекс.Погода, Гисметео и Волтвезе. Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ представил новые данные о рейтингах доверия политикам. Так, уровень одобрения деятельности президента составил 69,4% с ростом на 2,6% за неделю. У российского правительства уровень одобрения 40,7% плюс 1,8%. Среди партий лидирует «Единая Россия» с результатом 33,1%. Далее КПРФ и партия «Новые люди», набравшие по 11,7%. При этом «Новые люди» улучшили рейтинг на 2,6%, коммунисты утратили 0,2%. У ЛДПР рейтинг доверия 9,7%, у «Справедливой России» 4,4%, сообщает ВЦИОМ. Опрос проводился с 11 по 17 мая. Официальный доллар 70,79, евро 83,27.
2: Реклама. Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте evras.market. Сервис в деталях. АО Евразмаркет. УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь, ночью до плюс 17, днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
4: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
5: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
4: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Вечер, пятница, финал рабочей недели. У многих наверняка уже есть вот это чувство предвкушения отдыха. Пожелаю, чтобы этот самый отдых прошел на 5 с плюсом. Вы в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Линда только что. Ну а дальше классный хит «Creeping». Это «Weekend» на «Радио Си» через минуту.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности innovativtelecom.ru.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
10: Жилые кварталы. Уралмаш, 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Акция до конца мая.
12: Ух ты! Велосипеды?
13: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
12: Сколько же велосипедов?
13: Да это успех!
14: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
15: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: В пятницу вечером традиционно очень много затруднений. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 8 баллов показывает сервис «Яндекс.Карты». Отмечу крупнейшее скопление.

0: Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
1: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио «Си». 103.7 FM.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: С нами только что Weekend, Creeping на радио Си, золотые хиты. Отличного всем нам вечера. На старте такой неторопливый, расслабляющий, по крайней мере, если не углубляться в смысл песни, хит Another Day in Paradise. Послушаем Фила Коллинза буквально через минуту на радио Си.
3: Реклама.
4: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!

0: Надежные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома».

0: Больше дороги, больше жизни. ООО «АЭН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
1: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: дождя в городе в ближайшее время не обойдется, и при этом будет довольно тепло. Это самое тепло задержится долго, обещают нам синоптики. А чуть подробнее о погоде на завтра расскажу в прогнозе через минуту. Также послушаем хит «Ride» от проекта «Клан Карусель». А пока на Радио Си новости. Людмила Гусева. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Банкоматы и платежные терминалы в России смогут работать в условиях, когда отключен мобильный интернет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Операторы вместе с банками уже проводят апробацию, пишет «Вечерняя Москва». В Ивделе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Возгорание площадью 800 гектаров тушит второй день. На месте работают 90 человек, задействовано 11 единиц спецтехники, 2 вертолета Ми-8, пишет «Новый день». В Свердловском городе Ревда сегодня провели тренировку на случай атаки БПЛА. Прозвучала команда «Внимание, всем пройти в укрытие». После этого жильцов многоэтажки увели в подвал. По сценарию жители взяли с собой тревожные чемоданчики, сообщает Е1. Звезда фильмов «Гладиатор» и «Игры разума» Рассел Кроу похудел на 26 килограммов и попал в объективы папарацци на теннисном корте в Сиднее. Актер активно играл и бегал по площадке, пишет Daily Mail. Расселу Кроу сейчас 62 года. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет кратковременный дождь. Ночью до плюс 17, днем до плюс 27.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, давайте поговорим о покупке или продаже недвижимости в другом городе или даже за рубежом.
2: Тема купли-продажи жилья в других регионах очень актуальна для многих екатеринбуржцев. Ведь если в нашем городе есть понятный и надежный оператор рынка недвижимости, к которому можно обратиться и навести соответствующие справки, то при совершении сделки в других городах России вас может охватить тревога. Ведь у вас нет информации относительно специалистов из других регионов. Какой же выход могу я предложить? Да надо обращаться к нам в ДИАУ, так как мы специализируемся на межрегиональных сделках с 2009 года. И за это время обросли проверенными партнерами в других городах. Вот многих руководителей агентств недвижимости из Питера, Москвы, Краснодара, Тюмени я знаю лично.
1: Получается, что вы направляете клиентов к надежным партнерам в других городах.
2: Часто бывает так, что клиенту хочется взаимодействовать через нас, ведь мы понятны и надежны. Наш специалист предварительно ведет переговоры с партнерами относительно качественного выполнения задачи. И часто бывает так, что вам надо, например, что-то продать в Екатеринбурге, а купить, например, в Питере. Вот и работаем параллельно над вашим вопросом. Начинайте, как всегда, с консультации. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Впереди у нас золотая коллекция. Слушаем Риану, Джо Кокера, My Father Son. А начнем с Laid Back, нашу музыкальную подборку на радио Си.
0: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907.
11: 0+. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
12: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
13: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 8 баллов. Крупнейшие пробки – это Блюхера, проезжая от Шадринского переулка до Краснодарской улицы. Восточная Фурманова стоят от Первомайской до Машинной. Малышева от Гагарина до Комсомольской. Учителей Турбинная от Сулимова до Космонавтов. Сулимова – Смазчиков от Учителей до Восточной улицы. По магистралям самые загруженные – это Блюхера из центра, Малышева к ЖБИ, Восточная к ЦПКУ.
14: Реклама. Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
15: Я, Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
16: Золотая коллекция «Радио Си».
17: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» «Автоцентр Июль».
18: В летние

0: С нами только что Риана на Радио Си в золотой коллекции часа. Роксет на старте, How Do You Do, эта песня буквально через 8 минут, но перед этим музыка понятная без слов. Слушаем знаменитую мелодию «Попкорн», версия Виктора Зинчука на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.

0: Всем туда круто. 0+.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу,
3: знакомы с Ириной,
2: а в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
6: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
4: Добрый вечер. Банкоматы и платежные терминалы в России смогут работать в условиях, когда отключен мобильный интернет. Об этом заявила глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина на 8-м съезде Ассоциации банков России. Операторы вместе с банками уже проводят апробацию, отметила Набиуллина. Центробанк также обсуждает с Минцифры включение всех банков страны в белые списки. Ожидается, что такие перечни будут поэтапно включать не только банки, но и страховые организации, пишет «Вечерняя Москва». На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года воромили. Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2 миллиарда и 200 миллионов рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек. Срок службы не менее 30 лет. Кроме 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта в Екатеринбурге пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. 10 россиян пострадали накануне вечером из-за распыления слезоточивого газа на концерте Рики Мартина в столице Черногории, сообщает издание Life, ссылаясь на шут. На концерте неизвестный распылил слезоточивый газ. Люди в зале ощутили резь и жжение в глазах. У них потекли слезы, возник кашель. Они стали в панике выбегать из помещения, чем спровоцировали массовую давку. Некоторые пострадавшие госпитализированы, пишет Москва-24. Организаторы остановили концерт, но затем возобновили уже при полупустом зале. На пляже в Испании найдена мраморная голова древнеримской богини Венеры, возраст которой 2000 лет, пишет Daily Mail. Голова в почти идеальном состоянии, немного поврежден нос. Археологи отмечают, что прическа головы, волнистые волосы, закинутые назад, с пробором посередине, соответствует образу греческой Афродиты или римской Венеры. Пляж Альмадраба, Плая дель Альмадраба, находится в районе Коста-Бланка, недалеко от города Аликанте. Он признан археологическим объектом более 15 лет. В 2009-м там обнаружили остатки римской виллы. Там идут раскопки, открытие пляжа к летнему сезону отложено, пишет газета.ру. Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
5: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
6: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет кратковременный дождь. Ночью до +17, днем до +27.
5: Реклама.
7: реклама.
8: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
9: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
10: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
11: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: С нами только что Роксет с вопросом «How do you do? Как дела?» Пожелаю, чтобы дела в этот прекрасный вечер пятницы были на 5 с плюсом. Мы для вас ставим классную музыку. И дальше «Мумитроль. Это по любви» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Если пицца, то Папа Джонс.
6: Если пицца, то Папа Джонс.
7: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовылаз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
8: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
9: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте. 0+.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
15: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. А Малышева стоит от Гагарина до Комсомольской улицы. Восточная от Первомайской до Декабристов. Комсомольская от Академической до Педагогической. Комсомольская, опять же, от Академической до Блюхера. По магистралям самые загруженные. Сейчас это Блюхера и с центром Малышева в обе стороны, восточная к ЦПКЮ.
1: Реклама.
16: Миша, возьми еще эти коробки.
17: Они уже не входят ко мне в машину.
18: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
19: Мы стекло у шкафа разбили.
16: Ну, Миша!
18: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
20: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.
21: Поцелуями.

0: исполнили только что Леони и Клаун Скотт «Stay» на Радио Си «Золотые хиты». От новинок переходим к песням проверенным временем. Впереди медляк от Black Wonderful Life на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/madagascarики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: На радио Си Мадонна, сори. Дальше послушаем группу из загадочной страны, где киты, вулканы и Бьорк из Исландии. Это проект Калео, Way Down We Go, через 3 минуты. А пока с нами Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует 4 черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. Черный квадрат официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алле с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алле битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Oh, Father, tell me.

0: Желаю вам прекрасной пятницы. Особенно она прекрасна, наверное, для тех школьников, у которых сегодня заканчивается учебный год. Хотя есть и те, у кого еще неделя учебная впереди. Калашников с вами. Как бы то ни было, слушаем классную музыку. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Эдвард Майя и Вика Жигулина. Чуть раньше Хулио Иглесиас и Долли Партон. А начнем с легендарных британцев Depeche Mode. Personal Jesus на радио Си. Реклама.
1: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
2: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Малышева отмечу от Гагарина до Комсомольской улицы. Восточная от Первомайской до Декабристов. Плотно на ЕКАДе от 19-го километра до Высоцкого. Комсомольская стоит от Академической до Педагогической. По магистралям самые загруженные сейчас – это Малышева в обе стороны. Восточная к ЦПК и ООО, Блюхера из центра. И вот отмечу Челюскинцев по направлению к ЖД вокзалу. Сейчас здесь 8 баллов, и это на 3 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
3: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Си.
2: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
5: От кухни до гардеробной.
6: Выгодно и удобно.
5: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
9: We

0: хит с отличным летним настроением «Stereo Love». С нами только что Эдвард Майя и Вика Жигулина в золотой коллекции «Радио Си». Дальше «Аха! Lifelines». Это буквально через 8 минут, но перед этим музыка понятная без слов. «Блонкер» — мелодия «Sidewalk Cafe».
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
4: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
5: Черничные ночи.
4: Для лиц старше 18 лет.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про».
8: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Бизнес попросил президента Путина не давать регионам право запрещать продажу вейпов. Идет речь о поправке к законопроекту о лицензировании торговли табаком. Ее второе чтение назначено на 26 мая, пишет «Коммерсант». В организации «Опора России» считают, что поправка раздробит единое экономическое пространство страны. В одних регионах продажу вейпов разрешат, в других запретят. Добросовестные предприниматели окажутся под угрозой закрытия, говорят в организации. В Минфине России сообщили, что региональные ограничения задумали как пятилетний эксперимент, направленный на защиту здоровья населения. Информация о якобы списании денег со счетов участников СВО в Свердловской области – это фейк. Вбросы проводятся якобы от лица банка. Аудио или изображение переписки в мессенджерах или СМС сгенерированы с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в областной антитеррористической комиссии. Понять, что это фейк, можно по интонации и речевым ошибкам, а также потому, что за основу взят интерфейс мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами. Свердловчан просят быть бдительными, пишет «Комсомольская правда». В июне на Уралмаше в Екатеринбурге ожидаются большие пробки из-за ремонта трамвайных путей. Его будут вести на развязке машины строителей космонавтов. Работы стартуют ровно в полночь 12 июня и завершатся только к 5 утра 17 июня. На время ремонта полностью закроют движение трамваев по проспекту Космонавтов между остановками улица Кузнецова и Педуниверситет. Для троллейбусов закроют участок Космонавтов от Победы до машиностроителей, а также по самой улице машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади первой пятилетки, пишет Ядин. Основатель уральских пельменей, известный артист шоу Дмитрий Соколов, попросил уральцев помочь материально владельцу сгоревшей лесопилки в Дегтярске. Пожар почти уничтожил цех, а также готовую продукцию, склад древесины, сушильные камеры, станки и другое оборудование. Сотрудники, к счастью, не пострадали. Ущерб оценивают в 25 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Сергею Коростелеву. Мужик хороший, надо помогать, в любом случае выручать. Такое горе у человека. Он кормил 25 семей, цитирует Дмитрия Соколова, портал 66. На месте пожарища разбирают завалы сотрудники и волонтеры. Голливудского актера Рассела Кроу засняли на теннисе после экстремального похудения на 26 килограммов. В ролике звезда фильма «Гладиатор» в белых шортах, футболке бодро бегает по теннисному корту в Сиднее, сообщает Daily Mail. Читатели статьи отмечают, что фигура актера серьезно изменилась. Ранее, в феврале прошлого года, Рассел Кроу восхитил поклонников внешностью после похудения. Тогда он позировал в черном брючном костюме, рубашке в тон и лакированных туфлях, а также предстал в новом имидже с удлиненной прической и седой бородой, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет кратковременный дождь, ночью до плюс 17, днем тепло до плюс 27.
4: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот пятничный вечер разыграем пару пригласительных на уникальный концерт «Царская флейта 6+». Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по нашему волшебному номеру радио Си 235-103.7. 235-103.7 играем в «Третий звонок» на радио Си.
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
15: Окет Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907-0+.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы. Пробка на Блюхера от Мира до Сахалинской. На Восточной от Ленина до Декабристов. Ленина стоит от Восточной до Московской улицы. По магистралям самые загруженные — это Блюхера из центра, Малышева к ЖБИ, Ленина к ВИЗу.
2: Реклама.
16: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
17: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
16: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
18: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
19: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
2: Радио Си, 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз на Радио Син. Напомню, играем в третий звонок.
1: Здравствуйте, Светлана.
0: Светлана, вы номер один.
1: Это приятно. Так вы всегда.
0: Спасибо, что набрали.
1: Добрый вечер. Галина с утра.
0: Галина, да. Куда-то едете, слышу. Гул такой прям стоит. На дачу, наверное.
1: В деревню едем.
0: Понятно. Что у вас там, какие планы?
1: У нас 3 дня выходных, шашлычок, 30 коз. Баран, все кормить.
0: Баран и козы?
1: Да,
0: душевно, конечно. Хорошо вам отдохнуть. Молодцы. Вы номер 2, можете привет передать.
1: Привет передаю всему городу Екатеринбургу, особенно мужу моему, деткам моим, Оле с Крисой.
0: А вы уехали-то одна, что ли?
1: Нет, муж за рулем, но он самый любимый.
0: Понятно, как не, привет не передать?
1: Он меня возит. Да. И вам огромный привет.
0: Спасибо большое. Ему тоже большой привет. Хорошо вам отдохнуть.
1: Да, всего доброго. Здравствуйте. Меня зовут Наталья.
0: Расскажите, как ваша пятница?
1: Пятница отлично. Едем в деревню. Будем работать. Жарить шашлыки. И отдыхать.
0: Я посмеялся, потому что вот буквально только что мы говорили с человеком, который тоже в деревню едет, она тоже на шашлыки, там козы, бараны. Вы не в одной машине случайно?
1: Нет, мы не в одной машине. Рядом муж.
0: А, там, кстати, тоже муж был. Ну, ладно, хорошо. Уйдем от этой темы. Давайте лучше порадую вас. Вы номер 3. И от Радио Си получаете билеты на уникальный концерт, где будет звучать личная флейта Николая II. Я вас поздравляю!
1: Отлично! Спасибо большое! Никогда ничего не выигрывала! Ура!
0: Надо когда-то начинать. Далее на правах рекламы. Вы сможете не только увидеть, но и услышать барочный музыкальный инструмент, личную флейту Николая II. В концерте прозвучат наиболее известные классические произведения в сопровождении фортепиано и органа. А гармонию хорового звучания придаст лауреат международных конкурсов классик-хор «Аврора». Концерт состоится 4 июня в зале Свердловской филармонии для зрителей старше 6 лет. В понедельник на Радио Си также поиграем в третий звонок, а дальше возвращаемся к музыке на Радио Си.
2: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.

0: Порный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: нами Benson Boone, Mystical Magical на радио Си 103.7 FM. Вообще, конечно, есть какая-то вот магия в вечере пятницы, когда еще вот такая погода, просто волшебство. Дальше, золотая коллекция для вас Nebenraum, чуть раньше Милен Фармер, Калифорния, а начнет Бой Джордж на радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ в мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
4: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Кофейня в доме. Большой двор, парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» автоцентр «Июль». В целом по городу затруднений на 4 балла. Отмечу скопление машин на Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы, плотно на Якаде от реки Березовка до Высоцкого. Блюхера стоит от Мира до Раевского, Турбинная от Учителей до Космонавтов, Комсомольская от Педагогической до Малышева. По магистралям самый загруженный сейчас Блюхера из центра, ну и, конечно же, Малышева по направлению к ЖБИ.
1: Реклама.
8: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
9: Я, Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
11: В летний

0: С нами только что Небенраум, Найн, на радио Си в золотой коллекции часа. London Beat дальше, покажем музыка, понятная без слов. Настоящая классика электронной музыки, мелодия Oxygen, Жан-Мишель Жар на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге 20.01, это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор АО «Евразмаркет».
1: Добрый вечер. Президент Путин отреагировал на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. Он назвал эту атаку терактом неонацистской власти, подчеркнул, что она не была случайной. Никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа в городе Старобельске нет, пишет агентство ТАСС. Также уточняет, что число погибших возросло до 6 человек, пострадали более 30, 15 числятся пропавшими без вести, они могут находиться под завалами общежития. Москва готовит официальное обращение по поводу этой атаки в ООН и в ОБСЕ. В Севастополе выписали из больницы первого школьника, пострадавшего при падении балкона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также готовят к выписке еще одну девочку. При этом один пострадавший перенаправлен на лечение в Москву на реанимобиле в стабильно тяжелом состоянии. В больницах Севастополя остаются 8 человек. Напомню, 20 мая в поселке Кача обрушился балкон школы на втором этаже, когда выпускники вышли на него фотографироваться. Губернатор обещал помочь ребятам сдать ЕГЭ. В частности, им выдадут аттестаты по среднему баллу без экзаменов и окажут помощь при поступлении в вузы. В центре Екатеринбурга сегодня вечером тушили огонь в торговом центре «Антей». Как сообщает Я-1, ссылаясь на очевидцев, огонь потушили своими силами, но сотрудники все равно вызывали МЧС. Горело на крыше кафе. В МЧС уточнили, что горела летняя веранда. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Никто не пострадал. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие 2 недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 200 000 рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Центробанк установил курсы валют на выходные. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет». Угарин 102 610 257 1505. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет кратковременный дождь. Ночью в Екатеринбурге до плюс 17, а днем плюс 25-27. В Первоуральске и Нижнем Тагиле до плюс 24, в Краснотуринске и Новоуральске до плюс 23 днем.
2: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си в этот прекрасный пятничный вечер. Только что Игорь Корнелюк. Хиты и дальше, но перед этим давайте посмотрим, что нового в мире моторов, расскажет наш автообозреватель.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Волга» – часть нашей автомобильной истории. Все началось в 1956-м, когда с конвейера сошла ГАЗ-М21, а настоящим символом советской эпохи стала ГАЗ-24. Она работала в такси и возила чиновников и спецслужбы. Но к нулевым модель безнадежно устарела. Последняя попытка спасти бренд с помощью американской платформы Chrysler провалилась из-за высокого ценника. В 2010-м производство «Волга Сайбер» закрыли, и, казалось, марка ушла в небытие. Но к 70-летнему юбилею «Волгу» решили возродить. Серийное производство в Нижнем Новгороде уже запущено. Летом в продажу выйдут три новинки – седан C50 и кроссоверы K50 и K40. Все первые машины придут к дилерам в лимитированной серии First Edition. Главным ее отличием станут именные таблички с гравировкой на центральной панели. В силуэтах новинок легко угадываются модели Geely, Preface, Atlas и Manjaro. Пока это сложно назвать возрождением легенды, но в такси, скорее всего, мы «Волгу» снова увидим.
1: Реклама.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
2: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
5: Ура! Веер парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Разгорим вечер пятницы, с вами Роман Калашников. Вы слушаете Радио Си. Дальше настоящий музыкальный деликатес из «Золотая коллекция». Включаем Робби Уильямса, чуть раньше Марк Алмонт, «I Love a Spoon», а начнем с Сандры, нашу «Золотую коллекцию» Радио Си.
1: Реклама. Соберите новую коллекцию.

0: 26-го года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
3: От кухни до гардеробной.
4: Выгодно и удобно.
3: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Робби Уильямс в золотой коллекции «Радио Си». Долорес О'Риордан на старте, а сейчас музыка, понятная без слов. Для вас французский пианист, композитор, диджей Александр Пахабезян.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК, ОГРН 102-773-916-566-2, Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Соберите коллекцию.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске Армин Ван Бюрен и Кристиан Бернс. Чуть раньше Юсу Нундур и Нена Черри «7 Seconds». Это буквально через 3 минуты. А начнем с «Silent Circle», нашу золотую коллекцию «Радио Си».

0: Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс на Радио Си в финале «Золотой коллекции часа». Дальше романтический вечер, он стартует буквально через пару минут. Начнем с Майкла Джексона. Покажем музыка, понятная без слов для вас. «Фидель Уикет» на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет кратковременный дождь. Ночью до плюс 17, днем в Екатеринбурге до плюс 27.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: В разгаре пятничный вечер, уверен, для многих долгожданный. Сегодня еще и с погодой прям повезло на 5 с плюсом. Спасибо, что это прекрасное время проводите в компании классной музыки Радио СИС. Карпы только что, дальше ATC. Ну а пока узнаем, что сулят звезды. Встречаем на Радио СИ Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам, день стоит провести дома или, по крайней мере, в близком контакте с семьей. Это день связи и традиций. Тельцы, всплывут все потенциально проблемные вопросы. Придется заняться тем, чем вы совсем не хотели. Близнецы, держитесь ближе к родным и друзьям. Нет ничего лучше, чем моральная поддержка близких. Раки, избегайте споров на бытовые темы. Вопросы не такие уж важные, а поссориться вы можете надолго. Львы. День анализа прошедших событий, работы над ошибками и корректировки планов. Вы увидите новые аспекты ситуации. Девы. Может поступить ненадежная информация, которая собьет с толку вас или ваших близких. Проверяйте данные. Весы. Будьте осмотрительнее со сложной техникой и за рулем. Это день травмы, поломок на ровном месте. Скорпионы, вы можете потерпеть неудачу даже в простых делах. Будьте готовы к тому, что не все получится с первого раза. Стрельцы, надежды могут оказаться пустыми, не рассчитывайте на них. Лучше подстраховаться там, где, как вы чувствуете, есть уязвимость. Козероги, вас может подвести пресловутый человеческий фактор. Кто-то заболеет или не справится со своей задачей. Водолеи. Будьте внимательны при покупке билетов и планировании поездок. Вы можете ошибиться в документах или выбрать неудачный маршрут. Рыбы. Возможны сюрпризы и помехи, которые усложнят дела. Не настаивайте на точном исполнении своих желаний.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет кратковременный дождь, ночью до плюс 17, днем до плюс 27.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.

Руси романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в субботу. Она, кстати, будет теплой, напомню, синоптики обещают до плюс 27, правда, кратковременный, но все-таки дождь есть в прогнозе. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас мелодия «Malibu Dreams» Кенни Джи.

Руси. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. Черный квадрат официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алле с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алле битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический факт, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутреннее воспаление, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian – огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости – Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
5: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». И напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкл» возвращается, и в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Cherry Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. Черный квадрат официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алье с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алье битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический фактор, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутреннее воспаление, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар – по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Бентли Континенталь теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Ривиан – огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости – Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Дуа Липа выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бейонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
5: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 200 000 рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкл» возвращается, и в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Havail H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.

0: переговорщика со стороны Европы, экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью девочки, легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую-финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль «Сёкл» возвращается, и в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Cherry Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом, лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Havail H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.

0: свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью, девочке легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлет». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов, это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль Circle возвращается, и в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках – прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до переправления?

продажи. Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exceed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Havail H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоят дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.